0: зайку. Ну, живей, снимай с него рубаху.
1: Эй, гад, каё, это самое. Одно слово, каё.
0: Сам ли будешь пить, хозяин, или кому-то?
2: Сам, Катерина, Катерина.

0: Sergio Zafferli. Вот ключ. Вскочи на мельницу. Отыщи Зиновия Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, где дома случился?
1: Паси, Палаяду, сдохнет старик от крестиной отравы.

0: Слушай, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
1: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
1: Вот тебе бабушка и Юрий в день.
0: Прячься. Прячься.

0: Смерть! Здесь, сколько мне известно, это муж спать поясок.
1: Сына дожали, повязали.
0: Мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же это, если хали?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда со мной
0: смотри,

изменила. Покати же котили, соус знаю соус. Покати же котили на соус. И на кашу тебя. Кажется, что больно, больно, больно.

трзева пить, потому что денег нет. Больда у меня такая, а у другого бывает планида хорошая. Вот Сергей тоже был, помнишь, а теперь может в водке купаться. Почему?

желаю выпить. Погиб здесь, а хозяйка часто стоит около погреба и смотрит, смотрит. Должно быть там хорошее вино. Смотрит, смотрит, смотрит, посмотрю и я. Какие там, наверное, зверя!

0: яйца подлая. А меня не пригласила, я ей припомню, как без начальства венчаться. Я ей припомню, как без начальства венчаться.
1: Подлая яйца припомни.
0: Была бы только причина, хотя причина всегда найдется.

0: Горько! Горько!
1: Что такое? Собак сорвать,
0: ну,
1: там синяк.
0: Не может быть!
1: Очень страшно!
0: Верно, сломан!
2: Солнце в небе!
0: Тише!

0: вышло одно, да гостей-то сколько. Вина, небось, много выпито, да. Дельце такого рода, да, одним словом, дельце.
1: Не тяните, не тяните, тащите, тащите, ааа!